Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

на краю земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину-погранца. Там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину-погранца. На краю земли

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З.
1: Перекинул мост.

Радио Z. Старая знакомая.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: растают.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию.
0: Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в дневные часы до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: послушаешь мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают.

0: расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Абраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет лент.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Бывший падает Саул.

0: Радио Z.
1: Корабли постоят.

судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,

0: пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в дневные часы до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин встретился в Кремле с зампредседателя правительства Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер доложил президенту о ходе жилищного и дорожного строительства, показателях ипотечного кредитования, о развитии опорных населенных пунктов и работе по комплексному благоустройству общественных пространств. Строительная отрасль со смежными отраслями дает более 20% валового внутреннего продукта. На нее приходится 17,7% от всех занятых в стране, отметил вице-премьер. Владимир Путин на встрече подчеркнул, что программа семейной ипотеки под 6% – самый надежный из инструментов поддержки. Президент также отметил, что россияне инвестируют в жилье 16 триллионов рублей в год и должны получать возводимое жилье вовремя и нужного качества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал текущую экономическую ситуацию в стране как стабильную, отметив при этом наличие некритичных трудностей. По словам Пескова, макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Это свидетельствует о том, что фундаментальные показатели экономики остаются под контролем государства. Он напомнил позицию Владимира Путина о том, что существующие темпы экономического роста признаны недостаточными, и указал на то, что мировая экономика в целом тоже находится не в лучшем состоянии из-за международных конфликтов. Песков заверил, что президент и правительство регулярно обсуждают экономические вопросы и осознают необходимые шаги для регулирования и исправления ситуации. Замминистра здравоохранения России Андрей Плотницкий сообщил, что раненые участники СВО могут без сложностей получать медицинскую помощь в гражданской сети здравоохранения. Он добавил, что 44 региона России выполняют задачи по лечению раненых бойцов совместно с Министерством обороны. Минздрав России, по его словам, постоянно находится в контакте с ведомством. Приложения холдинга ВК, Одноклассники, Mail.ru и Дзен пропали из Google Play вслед за соцсетью ВКонтакте и мессенджером Max. В каталоге высвечивается сообщение «Приложение недоступно». В пресс-службе ВК сообщали, что ВКонтакте и Max можно скачать и в других магазинах приложений для Android. И уточнили, установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Удаление программ – это напоминание, что рассчитывать на иностранные маркеты больше нельзя, сообщили в Госдуме. Там отметили, что западные IT-гиганты опять показали, они готовы использовать свои платформы в целях давления. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Радио З.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд,

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в дневные часы до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не правда?

не сбежал я до конца свой фланг держал. Не плачь, когда пойдет весенний дождь, я знаю, ты меня все так же ждешь.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин встретился в Кремле с зампредседателя правительства Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер доложил президенту о ходе жилищного и дорожного строительства, показателях ипотечного кредитования, о развитии опорных населенных пунктов и работе по комплексному благоустройству общественных пространств. Строительная отрасль со смежными отраслями дает более 20% валового внутреннего продукта. На нее приходится 17,7% от всех занятых в стране, отметил вице-премьер. Владимир Путин на встрече подчеркнул, что программа семейной ипотеки под 6% – самый надежный из инструментов поддержки. Президент также отметил, что россияне инвестируют в жилье 16 триллионов рублей в год и должны получать возводимое жилье вовремя и нужного качества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал текущую экономическую ситуацию в стране как стабильную, отметив при этом наличие некритичных трудностей. По словам Пескова, макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Это свидетельствует о том, что фундаментальные показатели экономики остаются под контролем государства. Он напомнил позицию Владимира Путина о том, что существующие темпы экономического роста признаны недостаточными, и указал на то, что мировая экономика в целом тоже находится не в лучшем состоянии из-за международных конфликтов. Песков заверил, что президент и правительство регулярно обсуждают экономические вопросы и осознают необходимые шаги для регулирования и исправления ситуации. Замминистра здравоохранения России Андрей Плотницкий сообщил, что раненые участники СВО могут без сложностей получать медицинскую помощь в гражданской сети здравоохранения. Он добавил, что 44 региона России выполняют задачи по лечению раненых бойцов совместно с Министерством обороны. Минздрав России, по его словам, постоянно находится в контакте с ведомством. Приложения холдинга ВК, Одноклассники, Mail.ru и Дзен пропали из Google Play вслед за соцсетью ВКонтакте и мессенджером Max. В каталоге высвечивается сообщение «Приложение недоступно». В пресс-службе ВК сообщали, что ВКонтакте и Max можно скачать в других магазинах приложений для Android. И уточнили, установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Удаление программ – это напоминание, что рассчитывать на иностранные маркеты больше нельзя, сообщили в Госдуме. Там отметили, что западные IT-гиганты опять показали, они готовы использовать свои платформы в целях давления. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Нит 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
11: Это радио «Дождь», радио «Ночь», ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в дневные часы до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, наш родной любимый. Я очень долго думала, что же написать в первом письме солдату, моему солдату. Мне бы очень хотелось, чтобы мое письмо тебя согрело. И чтобы, читая письмо, у тебя появилась улыбка на лице. Чтобы глазки заблестели у моего родного. Ты мне снишься ночами, такой родной и любимый. Жду звонка до боли в сердце. Жду твоего голоса. Голоса непростого для меня человека, а человека, который как воздух, которым я дышу. Ты не рядом, но ты живешь в наших мыслях и сердцах. Когда тебя сейчас нет рядом, понимаю то, что мы очень необходимы друг другу. Ты далеко, а я чувствую твое тепло. Чувствую, как тебе сейчас нелегко, но ты умница, и все трудности ты переплюнешь. Самое главное для солдата, чтобы его любимые ждали дома. Мы ждем тебя, любимый, и будем ждать столько, сколько нужно.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин встретился в Кремле с зампредседателя правительства Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер доложил президенту о ходе жилищного и дорожного строительства, показателях ипотечного кредитования, о развитии опорных населенных пунктов и работе по комплексному благоустройству общественных пространств. Строительная отрасль со смежными отраслями дает более 20% валового внутреннего продукта. На нее приходится 17,7% от всех занятых в стране, отметил вице-премьер. Владимир Путин на встрече подчеркнул, что программа семейной ипотеки под 6% – самый надежный из инструментов поддержки. Президент также отметил, что россияне инвестируют в жилье 16 триллионов рублей в год и должны получать возводимое жилье вовремя и нужного качества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал текущую экономическую ситуацию в стране как стабильную, отметив при этом наличие некритичных трудностей. По словам Пескова, макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Это свидетельствует о том, что фундаментальные показатели экономики остаются под контролем государства. Он напомнил позицию Владимира Путина о том, что существующие темпы экономического роста признаны недостаточными, и указал на то, что мировая экономика в целом тоже находится не в лучшем состоянии из-за международных конфликтов. Песков заверил, что президент и правительство регулярно обсуждают экономические вопросы и осознают необходимые шаги для регулирования и исправления ситуации. Замминистра здравоохранения России Андрей Плотницкий сообщил, что раненые участники СВО могут без сложностей получать медицинскую помощь в гражданской сети здравоохранения. Он добавил, что 44 региона России выполняют задачи по лечению раненых бойцов совместно с Министерством обороны. Минздрав России, по его словам, постоянно находится в контакте с ведомством. Приложения холдинга ВК «Одноклассники», Mail.ru и Дзен пропали из Google Play вслед за соцсетью ВКонтакте и мессенджером Max. В каталоге высвечивается сообщение «Приложение недоступно». В пресс-службе ВК сообщали, что ВКонтакте и Max можно скачать и в других магазинах приложений для Android. И уточнили, установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Удаление программ – это напоминание, что рассчитывать на иностранные маркеты больше нельзя, сообщили в Госдуме. Там отметили, что западные IT-гиганты опять показали, они готовы использовать свои платформы в целях давления. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов. 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: лом. Вновь стоит пятый взвод у Змеиной горы. Здесь навеки остаться пришлось.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в дневные часы до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: не хлещи коня, ему же больно.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Пишет тебе Волощенко Федя из Белгорода. Я учусь во втором классе, школе номер 4. Учусь на отлично. Я сочинил для тебя стих. Ну, здравствуй, солдат, мой бессменный герой. Горжусь, смотря в небо синее. Спасибо за сон, спасибо за бой, за славное, доброе имя. Пока ты в строю и когда ты устал, даю я тебе обещание. За смелость твою и за преданность я буду здесь прославлять твое имя. Желаю скорее вернуться домой с победой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 96 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали Белгород и еще 15 округов. Противник совершил 5 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 153 беспилотника. При целенаправленном ударе ВСУ в Красноярском округе погибла мирная жительница. Выражаем искренние соболезнования родным. В Валуйском, Красноярском и Шебекинском округах ранены 5 человек. Всем им оказывается необходимая медпомощь. Александр Шуваев проверил ход восстановления поврежденных при атаках ВСУ объектов образования. Учреждение планирует восстановить к 1 сентября. В Белгородском строительном колледже серьезные повреждения спортзала и столовой. Необходимо восстановить перекрытие и окна. Власти прорабатывают варианты перераспределения финансирования, чтобы успеть завершить работы. В детском саду номер 21 39 царство готовность 95%. Осталось выполнить декоративные работы и заменить прорезиненное покрытие на игровых павильонах. Для завершения работ планируется подать заявку на участие в конкурсе проектов первичных отделений «Единой России». В школе в селе Беловское повреждены окна, кровля, фасад и отделка кабинетов. Ремонт уже идет. На объектах также проверили безопасность, укрытия укомплектованы, проводятся тренировки с учениками и педагогами. Более 5000 семей в Белгородской области получили новую семейную выплату. Ежегодная семейная выплата – это новая мера поддержки нацпроекта «Семья». Ее могут получить работающие родители, с чьих доходов уплачен налог на доходы физических лиц за год, предшествующий году обращения. Право на семейную выплату предоставлено обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Среднедушевой доход в семье при этом не должен превышать в 2025 году 1,5 прожиточных минимумов в регионе проживания – 22 344 рубля на одного человека в месяц в Белгородской области. Подать заявление можно до 1 октября на портале госуслуги в соцфонде или МФЦ. При определении права на выплату применяются правила оценки доходов и имущества. Кроме того, выплата назначается только при отсутствии долгов по алиментам. Студентка БГТУ имени Шухова разработала комплекс для быстрого восстановления связи в зонах ЧС. Анастасия Гапич сделала автономный комплекс на надувном аэростате. Он поднимается на высоту 50-150 метров за 15 минут, обеспечивая связь 2G и 4G в радиусе до 15 километров и освещение до 500 метров. Проект победил в Кубке молодых инноваторов 2026 и может быть внедрен в МЧС России, у операторов связи и нефтегазовых компаний. Оценочный объем рынка – 900 000 комплексов за 5-7 лет. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов!

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: И в жару.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. За

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: мой шутник, озорник, Купидон.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

обещали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой, России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг смел.

достойно восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион. Я не смирюсь с моралью низкой, стараюсь горизонта даль пронзить. За честь считаю называться русским и родину свою всегда любить. И родину свою.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в дневные часы до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.
2: Скоро-скоро на луга лягут.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала.

Зен. По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное, идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Привет, пап. Желаю тебе много счастья, любви. Никогда не унывай и всегда верь в себя. И всегда верь в победу. Я тебя очень жду, очень люблю. Приходи обратно домой. Дорогой Захар, ты говорил то, что ты вернешься. Выполни свое обещание.
2: Будем жить, ребята, будем жить. Веру с правдой бережно хранить. Честь и славу в битвах защищать. И любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

будем жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить. Некогда крученец

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Дали мне судьба удачи почти до краев налей.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 96 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали Белгород и еще 15 округов. Противник совершил 5 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 153 беспилотника. При целенаправленном ударе ВСУ в Красноярском округе погибла мирная жительница. Выражаем искренние соболезнования родным. В Валуйском, Красноярском и Шебекинском округах ранены 5 человек. Всем им оказывается необходимая медпомощь. Александр Шуваев проверил ход восстановления поврежденных при атаках ВСУ объектов образования. Учреждение планирует восстановить к 1 сентября. В Белгородском строительном колледже серьезные повреждения спортзала и столовой. Необходимо восстановить перекрытие и окна. Власти прорабатывают варианты перераспределения финансирования, чтобы успеть завершить работы. В детском саду номер 21 39 царство готовность 95%. Осталось выполнить декоративные работы и заменить прорезиненное покрытие на игровых павильонах. Для завершения работ планируется подать заявку на участие в конкурсе проектов первичных отделений «Единой России». В школе в селе Беловское повреждены окна, кровля, фасад и отделка кабинетов. Ремонт уже идет. На объектах также проверили безопасность, укрытия укомплектованы, проводятся тренировки с учениками и педагогами. Более 5000 семей в Белгородской области получили новую семейную выплату. Ежегодная семейная выплата – это новая мера поддержки нацпроекта «Семья». Ее могут получить работающие родители, с чьих доходов уплачен налог на доходы физических лиц за год, предшествующий году обращения. Право на семейную выплату предоставлено обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Средний душевой доход в семье при этом не должен превышать в 2025 году 1,5 прожиточных минимумов в регионе проживания – 22 344 рубля на одного человека в месяц в Белгородской области. Подать заявление можно до 1 октября на портале госуслуги, в соцфонде или МФЦ. При определении права на выплату применяются правила оценки доходов и имущества. Кроме того, выплата назначается только при отсутствии долгов по алиментам. Студентка БГТУ имени Шухова разработала комплекс для быстрого восстановления связи в зонах ЧС. Анастасия Гапич сделала автономный комплекс на надувном аэростате. Он поднимается на высоту 50-150 метров за 15 минут, обеспечивая связь 2G и 4G в радиусе до 15 километров и освещение до 500 метров. Проект победил в Кубке молодых инноваторов 2026 и может быть внедрен в МЧС России, у операторов связи и нефтегазовых компаний. Оценочный объем рынка – 900 000 комплексов за 5-7 лет. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в дневные часы до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

А дома ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит. И что за пятна на комбезе? Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажи, что это кофе, а не кровь.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: не проси.
1: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

Радио «З». За правду, за свободу, за Россию. Радио «З».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бижина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия готова рассматривать реальное предложение США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, цели российской стороны уже определены, однако Москва не намерена отказываться от конкретных инициатив, если они поступят. Захарова добавила, что дипломаты продолжат работу по этому направлению. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва больше не доверяет западным странам в вопросе переговоров. Вместо полноценного диалога они все чаще переходят к ультиматумам и лишь демонстрируют готовность к обсуждению урегулирования. Средний срок строительства многоквартирных домов в России планируют сократить уже в этом году. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на встрече с Владимиром Путиным. Сейчас возведение такого жилья в среднем занимает 1255 дней. К концу этого года показатель хотят снизить до 1200 дней. Для сравнения, в 2020-м многоквартирные дома строили в среднем 1650 дней. Владимир Путин подчеркнул, что важно не только сокращать сроки, но и следить за тем, чтобы покупатели получали квартиры вовремя и необходимого качества. Кабмин одобрил комплекс мер для стабилизации цен на топливном рынке. Об этом сообщает источник по итогам совещания у премьер-министра Михаила Мишустина. Какие именно решения вошли в комплекс, пока не уточняется. Участники встречи также обсудили и изменения в налоговом кодексе. Этим летом в ряде регионов России возникают перебои с поставками топлива. Владимир Путин ранее назвал эти трудности временными и поручил как можно быстрее расширить возможности малого и среднего бизнеса по выпуску нефтепродуктов. Российские педагогические вузы выпускают слишком мало учителей физики, математики и других востребованных предметов. Об этом заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева. По ее словам, в одном из крупных педагогических вузов число выпускников по специальности учитель физики составляет всего около 10 человек. При этом специалистов по психологии, рекламе и социологии готовят значительно больше. Депутат добавила, что часть преподавателей точных наук уходит в IT-сферу или переезжает в регионы с более высокими зарплатами. В России расширят применение искусственного интеллекта при диагностике заболеваний. Сейчас искусственный интеллект уже помогает врачам изучать маммографию, рентгеновские снимки, флюорографию и КТ грудной клетки. В ближайшее время специальные системы начнут использовать и для анализа электрокардиограммы. Ожидается, что новые технологии позволят быстрее проводить диагностику и повысить точность заключений. В Минздраве отмечают, что применение искусственного интеллекта уже помогает снизить риск пропуска злокачественных опухолей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: Радио З.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в дневные часы до 21 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бижина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия готова рассматривать реальное предложение США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, цели российской стороны уже определены, однако Москва не намерена отказываться от конкретных инициатив, если они поступят. Захарова добавила, что дипломаты продолжат работу по этому направлению. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва больше не доверяет западным странам в вопросе переговоров. Вместо полноценного диалога они все чаще переходят к ультиматумам и лишь демонстрируют готовность к обсуждению урегулирования. Средний срок строительства многоквартирных домов в России планируют сократить уже в этом году. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на встрече с Владимиром Путиным. Сейчас возведение такого жилья в среднем занимает 1255 дней. К концу этого года показатель хотят снизить до 1200 дней. Для сравнения, в 2020-м многоквартирные дома строили в среднем 1650 дней. Владимир Путин подчеркнул, что важно не только сокращать сроки, но и следить за тем, чтобы покупатели получали квартиры вовремя и необходимого качества. Кабмин одобрил комплекс мер для стабилизации цен на топливном рынке. Об этом сообщает источник по итогам совещания у премьер-министра Михаила Мишустина. Какие именно решения вошли в комплекс, пока не уточняется. Участники встречи также обсудили и изменения в налоговом кодексе. Этим летом в ряде регионов России возникают перебои с поставками топлива. Владимир Путин ранее назвал эти трудности временными и поручил как можно быстрее расширить возможности малого и среднего бизнеса по выпуску нефтепродуктов. Российские педагогические вузы выпускают слишком мало учителей физики, математики и других востребованных предметов. Об этом заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева. По ее словам, в одном из крупных педагогических вузов число выпускников по специальности учитель физики составляет всего около 10 человек. При этом специалистов по психологии, рекламе и социологии готовят значительно больше. Депутат добавила, что часть преподавателей точных наук уходит в IT-сферу или переезжает в регионы с более высокими зарплатами. В России расширят применение искусственного интеллекта при диагностике заболеваний. Сейчас искусственный интеллект уже помогает врачам изучать маммографию, рентгеновские снимки, флюорографию и КТ грудной клетки. В ближайшее время специальные системы начнут использовать и для анализа электрокардиограммы. Ожидается, что новые технологии позволят быстрее проводить диагностику и повысить точность заключений. В Минздраве отмечают, что применение искусственного интеллекта уже помогает снизить риск пропуска злокачественных опухолей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: они. Я лучше пережду.
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Другие акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Прогнозом синоптиков, завтра, 18 июля, в регионе преимущественно малооблачно, без осадков. Ночью плюс 13, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь

0: началась война.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
0: Я

0: Радио З. Новости.
1: В студии Юлия Буряк. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Шебекинском округе с начала года более 300 жителей обучили навыкам оказания первой помощи в случае чрезвычайных происшествий. Занятия проводят сотрудники Шебекинской центральной районной больницы. Участники семинаров изучают алгоритм помощи при состояниях, угрожающих жизни, остановке дыхания, кровотечениях, травмах и ожогах. Цель – научиться стабилизировать состояние пострадавшего до приезда скорой помощи. Особое внимание уделяется отработке практических навыков, включая сердечно-легочную реанимацию, остановку кровотечений и наложение повязок. Записаться на занятия можно по номеру телефона 8 47 248 2 25 65 в будние дни с 8 до 16 часов. Грайворонцев предупредили об опасности FPV-дронов в темное время суток, а также попросили оставаться дома ночью, не ездить на машинах и не передвигаться пешком на велосипедах и самокатах. Глава округа Дмитрий Панков опубликовал обращение к жителям в своих соцсетях. Если вы не успеваете вернуться домой до наступления темноты, лучше заблаговременно остаться на ночь у друзей или знакомых. Позаботьтесь о себе и близких. Сейчас лучше перестраховаться, написал он. К другим темам. На встрече в мэрии Белгорода предпринимателям и общественникам рассказали о ключевых направлениях развития туристической отрасли в регионе в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Для развития туристической инфраструктуры в Белгородской области предусмотрены гранты в форме субсидий. Средства можно направить на создание и развитие пляжей на водных объектах, развитие туристических маршрутов, создание кемпингов и приобретение оборудования для них, – а также создание некапитальной причальной инфраструктуры. Субсидии предоставляются юридическим лицам, кроме государственных учреждений, и индивидуальным предпринимателям. Важное условие – за средства гранта приобретаются товары и услуги только российского производства. Максимальная сумма поддержки по каждому направлению – 10 миллионов рублей. На этом пока все. В студии была Юлия Буряк. Больше новостей в наших следующих выпусках.

вам без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Пограничный десант – непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

мы вернемся, если нас помнят и ждут, если о нас еще помнят. Что такое дышание

0: прогноз погоды.
1: Прогнозом синоптиков, завтра, 18 июля, в регионе преимущественно малооблачно, без осадков. Ночью плюс 13, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Горбунова Татьяна, руководитель волонтерской группы, Молчанова Марина и Пряткина Наталья, администраторы волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». И мы продолжаем нашу беседу. Татьяна, как объяснить людям, что если все жители приграничья уедут, война пойдет дальше?
2: Допустим, я родом из деревни. Деревни моей нет. И даже могилок нет. Поэтому как можно уехать? И куда можно уехать? Если мы оставим границу, то фронт придет туда, куда мы уедем. У меня муж погиб в 14-м, еще когда не было СВО. Когда в Одессе разбили Дом профсоюзов, он один из первых уехал из Белгородчины защищать Донбасс. И поэтому, когда все произошло в 22-м году, 24-го ребята зашли, с 26-го мы уже были с горячим чаем, с пирогами, с блинами. Мы понимали, что ребятам нужна помощь. Все необходимое, что нужно было в полевых этих условиях, потому что было трудно. А потом переросло это в более масштабное уже. Пошли первые раненые в госпиталя, нужно было тоже все. И по сегодняшний день. И уехать – это значит предать ребят. Это предать родину, предать свой дом, себя предать, понимаете? Ведь многие уехали из города, многие не смогли принять ту ситуацию, которая сейчас у нас большинство людей, я говорю, знаете, как отважные, живут, каждый день ездим под дронами на работу, детей в садик, школа и прочее подобное. Поэтому мы здесь с нашими защитниками и надеемся, все будет хорошо.
1: Вы с самого начала вместе втроем?
2: Нет. С Наташей мы познакомились.
3: 8 марта.
2: 8 марта. Звонит мне женщина и говорит, мне дали ваш номер телефона, сказали, что вы помогаете нашим защитникам, я бы хотела присоединиться. Так появилась у нас Наташа. И по сегодняшний день вот мы, как говорится, у руля.
1: А Марина как присоединилась?
4: Первый клич по городу прошел 20 марта. Это когда, наверное, объединили вот всех жителей, что нашим ребятам необходимы теплые вещи. Так как это был уже март, мы понимали, что ребята пошли, у кого-то порвалось что-то, сгорело, нужны были вещи, еда. До этого мы с мужем старались помогать, видим там ребят, сломались или еще что-то. Спрашивали, какая нужна помощь. Потом, где-то через несколько месяцев, ближе к осени, я встретила Татьяну на одной из позиций у ребят-срочников. И мне захотелось с Натальей и с Татьяной работать. Потому что одному очень тяжело. Когда группа — это сила, это можно сделать многое, помочь большим и присоединить еще таких же единомышленников, которые готовы помочь. И ты уже знаешь, что действительно вот эта помощь дойдет, потому что многие же люди сомневались. А, я дам, там как бы вы не довезете, или не нужно это есть. Угу. Вот так познакомились, и вот с того момента...
1: Но мне кажется, таких людей нет в вашей группе, которые сомневаются.
4: Сейчас нет. Знаете, у нас есть девчонки, которые готовят кушать ребятам в любое время дня и ночи. Только стоит написать чат, девчонки, нужно там что-то приготовить. Все готовы. Неважно, 2 часа ночи, 3 часа ночи, но она встанет, пирожки, салаты, холодцы, котлеты, трубочки, колбаски сливочные. И за каждую, честно могу сказать, гордость берет, что вот есть такие люди, которые помогают не только вот они сами, но и их детки. Они приучают детей точно так же любить нашу родину, помогать тем, кому нужна эта помощь на данный момент.
1: Был ли какой-то необычный запрос от наших бойцов?
2: Был у нас такой момент, когда танкисты на сватовском направлении, тренажки, пишут смс. Татьяна, нужен ключ 72. Не ключи, а ключ.
1: Для тех, у кого нет представления о ключе, хотя бы примерно скажите размер. Вот от кончиков пальцев на руке и до какой?
4: Ладошка. Mm-hmm. Такой огромный. Mm-hmm. Мы, значит, в поисках. Начали звонить по всем
3: организациям, искали, спрашивали.
4: Комбайнеры,
3: трактористы. Где ключ? У всех глаза на лоб.
4: У всех был вопрос, такой? Зачем им такой ключ? Мы ключ нашли в Королеве. Оля позвонила, наша девочка, которая в Королеве. У них тоже там своя группа, и они нам очень хорошо помогали и помогают. Самое главное, что когда привезли мы этот ключ нашим бойцам, у нас даже видео есть, они долго смеялись. Оказывается, им нужен был набор на 72 прибора. Они 72 размера.
1: Получается, что заявка была неправильно сформулирована.
4: Да, она неправильно сформулирована, а мы ее неправильно восприняли. Ну, так получилось.
1: Пригодился этот
4: ключ? Конечно, пригодился. Все ребята, которые выехали к нам навстречу, смеялись очень долго. Они каждый раз, при каждой встрече, они нам его вспоминали. Так что истории бывают всякие разные.
1: Какая помощь нужна вам самим?
4: Поддержка. На сегодняшний день у нас 300 человек, а активные, ну, человек 200. Это те, много. Которые шьют, вяжут, готовят. У нас многие девочки, ребята многие, технику ремонтируем, багги варим. У нас большой объем работы. Мы вроде бы такая маленькая группа, но очень живая. Я работаю на заводе посменно, да? 2 дня работаю, 2 дня выходных. Я 2 дня еще на работе, а у меня уже все расписано. Поэтому, слава богу, вот есть такие люди. Марина, Наталья, они с мужем включаются в те дни, когда мы...
3: Когда Таня на работе, да. А работаем мы.
1: Скажите, бывают ли споры в вашей группе? Если да, как решаете?
4: Споры бывают, наверное, везде. Точно так и у нас. Стараемся все это сгладить, урегулировать. Да вы знаете, а долго и никто и не обижается. Они все понимают, что если мы распадемся, что будет дальше? Представляете, ребята организовали помещение. Ребятам помогаем ремонтировать технику. Подорвался, разбили, что-то полетело. Где-то искать эту мастерскую, где дорого, то у нас ребята это делают сами, не щадя себя, всю душу отдают для ребят, для наших защитников, поэтому работаем.
3: Я вот скажу еще по поводу спора. Вы знаете, спор, наверное, и должен быть, потому что он тоже регулирует, да? Но самое главное, что у нас нет злобы. Вот это важно. Да, мы можем и поругаться, мы можем пообижаться, но это, естественно, недолго, это важно.
1: О чем вы мечтаете?
3: Нужна победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях администраторы и руководитель волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». Пряткина Наталья, Горбунова Татьяна и Молчанова Марина. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Юлия Буряк. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу.

Шебекинском округе с начала года более 300 жителей обучили навыкам оказания первой помощи в случае чрезвычайных происшествий. Занятия проводят сотрудники Шебекинской центральной районной больницы. Участники семинаров изучают алгоритм помощи при состояниях, угрожающих жизни, остановке дыхания, кровотечениях, травмах и ожогах. Цель – научиться стабилизировать состояние пострадавшего до приезда скорой помощи. Особое внимание уделяется отработке практических навыков, включая сердечно-легочную реанимацию, остановку кровотечений и наложение повязок. Записаться на занятия можно по номеру телефона 8 47 248 2 25 65 в будние дни с 8 до 16 часов. Грайворонцев предупредили об опасности FPV-дронов в темное время суток, а также попросили оставаться дома ночью, не ездить на машинах и не передвигаться пешком, на велосипедах и самокатах. Глава округа Дмитрий Панков опубликовал обращение к жителям в своих соцсетях. Если вы не успеваете вернуться домой до наступления темноты, лучше заблаговременно остаться на ночь у друзей или знакомых. Позаботьтесь о себе и близких. Сейчас лучше перестраховаться, написал он. К другим темам. На встрече в мэрии Белгорода предпринимателям и общественникам рассказали о ключевых направлениях развития туристической отрасли в регионе в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Для развития туристической инфраструктуры в Белгородской области предусмотрены гранты в форме субсидий. Средства можно направить на создание и развитие пляжей на водных объектах, развитие туристических маршрутов, создание кемпингов и приобретение оборудования для них, – а также создание некапитальной причальной инфраструктуры. Субсидии предоставляются юридическим лицам, кроме государственных учреждений, и индивидуальным предпринимателям. Важное условие – за средства гранта приобретаются товары и услуги только российского производства. Максимальная сумма поддержки по каждому направлению – 10 миллионов рублей. На этом пока все. В студии была Юлия Буряк. Больше новостей в наших следующих выпусках.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Вот и мне довелось отогреться.

пусть развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

0: Батя, я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом.
1: Радио Z.

принимают. Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Прогнозом синоптиков, завтра, 18 июля, в регионе преимущественно малооблачно, без осадков. Ночью плюс 13, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: «Радио Z» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Вот и все закончилось.

0: почти все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Юлия Буряк. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Шебекинском округе с начала года более 300 жителей обучили навыкам оказания первой помощи в случае чрезвычайных происшествий. Занятия проводят сотрудники Шебекинской центральной районной больницы. Участники семинаров изучают алгоритм помощи при состояниях, угрожающих жизни, остановке дыхания, кровотечениях, травмах и ожогах. Цель – научиться стабилизировать состояние пострадавшего до приезда скорой помощи. Особое внимание уделяется отработке практических навыков, включая сердечно-легочную реанимацию, остановку кровотечений и наложение повязок. Записаться на занятия можно по номеру телефона

8 47 248 2 25 65. В будние дни с 8 до 16 часов. Грайворонцев предупредили об опасности FPV-дронов в темное время суток, а также попросили оставаться дома ночью, не ездить на машинах и не передвигаться пешком, на велосипедах и самокатах. Глава округа Дмитрий Панков опубликовал обращение к жителям в своих соцсетях. Если вы не успеваете вернуться домой до наступления темноты, лучше заблаговременно остаться на ночь у друзей или знакомых. Позаботьтесь о себе и близких. Сейчас лучше перестраховаться, написал он. К другим темам. На встрече в мэрии Белгорода предпринимателям и общественникам рассказали о ключевых направлениях развития туристической отрасли в регионе в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Для развития туристической инфраструктуры в Белгородской области предусмотрены гранты в форме субсидий. Средства можно направить на создание и развитие пляжей на водных объектах, развитие туристических маршрутов, создание кемпингов и приобретение оборудования для них, а также создание некапитальной причальной инфраструктуры. Субсидии предоставляются юридическим лицам, кроме государственных учреждений, и индивидуальным предпринимателям. Важное условие – за средства гранта приобретаются товары и услуги только российского производства. Максимальная сумма поддержки по каждому направлению – 10 миллионов рублей. Белгородцев приглашают принять участие во всероссийской акции «Россия – это». Чтобы присоединиться, нужно разместить в интернете информационный пост с продолжением фразы «Россия – это» одним словом. Сделать фотографию и поместить ее в брендированную цифровую фоторамку, после чего опубликовать свою работу в социальных сетях, используя хэштеги «Россия – это», а также «Роспатриотцентр». Прием заявок идет до 1 октября 2026 года. Участие в акции позволит не просто поделиться своим взглядом на родную страну, но и почувствовать связь с людьми, которые рядом. Сохранить и передать то, что действительно имеет значение. Через такие истории формируется живой диалог между поколениями, отмечают организаторы. На этом пока все. В студии была Юлия Буряк. Больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Зе.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели?

0: бурном море людей, событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: Прогнозом синоптиков, завтра, 18 июля, в регионе преимущественно малооблачно, без осадков. Ночью плюс 13, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат! Меня зовут Василиса. Я учусь в первом классе. Я знаю, что твоя служба тяжела и опасна, но очень важна для нас всех. Желаю тебе смелости и здоровья. Спасибо тебе за спокойный сон нашего любимого города.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало, это время...

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио Зен. Новости.
1: В студии Юлия Буряк. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Шебекинском округе с начала года более 300 жителей обучили навыкам оказания первой помощи в случае чрезвычайных происшествий. Занятия проводят сотрудники Шебекинской центральной районной больницы. Участники семинаров изучают алгоритм помощи при состояниях, угрожающих жизни, остановке дыхания, кровотечениях, травмах и ожогах. Цель – научиться стабилизировать состояние пострадавшего до приезда скорой помощи. Особое внимание уделяется отработке практических навыков, включая сердечно-легочную реанимацию, остановку кровотечений и наложение повязок. Записаться на занятия можно по номеру телефона 8 47 248 2 25 65 в будние дни с 8 до 16 часов. Грайворонцев предупредили об опасности FPV-дронов в темное время суток, а также попросили оставаться дома ночью, не ездить на машинах и не передвигаться пешком, на велосипедах и самокатах. Глава округа Дмитрий Панков опубликовал обращение к жителям в своих соцсетях. Если вы не успеваете вернуться домой до наступления темноты, лучше заблаговременно остаться на ночь у друзей или знакомых. Позаботьтесь о себе и близких. Сейчас лучше перестраховаться, написал он.

К другим темам. На встрече в мэрии Белгорода предпринимателям и общественникам рассказали о ключевых направлениях развития туристической отрасли в регионе в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Для развития туристической инфраструктуры в Белгородской области предусмотрены гранты в форме субсидий. Средства можно направить на создание и развитие пляжей на водных объектах, развитие туристических маршрутов, создание кемпингов и приобретение оборудования для них, а также создание некапитальной причальной инфраструктуры. Субсидии предоставляются юридическим лицам, кроме государственных учреждений, и индивидуальным предпринимателям. Важное условие – за средства гранта приобретаются товары и услуги только российского производства. Максимальная сумма поддержки по каждому направлению – 10 миллионов рублей. Белгородцев приглашают принять участие во всероссийской акции «Россия – это». Чтобы присоединиться, нужно разместить в интернете информационный пост с продолжением фразы «Россия – это» одним словом. Сделать фотографию и поместить ее в брендированную цифровую фоторамку, после чего опубликовать свою работу в социальных сетях, используя хэштеги «Россия – это», а также «Роспатриот-центр». Прием заявок идет до 1 октября 2026 года. Участие в акции позволит не просто поделиться своим взглядом на родную страну, но и почувствовать связь с людьми, которые рядом. Сохранить и передать то, что действительно имеет значение. Через такие истории формируется живой диалог между поколениями, отмечают организаторы. На этом пока все. В студии была Юлия Буряк. Больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Я ломал это время руками, как сталь. Целовал его в черные губы.

0: взял Мариуполь.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

лечит раны больше. Русский лекарь, подорожник.

0: Прогноз погоды.
1: Прогнозом синоптиков завтра, 18 июля, в регионе преимущественно малооблачно, без осадков. Ночью плюс 13, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Горбунова Татьяна, руководитель волонтерской группы, Молчанова Марина и Пряткина Наталья, администраторы волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». И мы продолжаем нашу беседу. Татьяна, как объяснить людям, что если все жители приграничья уедут, война пойдет дальше?
2: Допустим, я родом из деревни. Деревни моей нет. И даже могилок нет. Поэтому как можно уехать? И куда можно уехать? Если мы оставим границу, то фронт придет туда, куда мы уедем. У меня муж погиб в 14-м, еще когда не было СВО. Когда в Одессе разбили Дом профсоюзов, он один из первых уехал из Белгородчины защищать Донбасс. И поэтому, когда все произошло в 22-м году, 24-го ребята зашли, с 26-го мы уже были с горячим чаем, с пирогами, с блинами. Мы понимали, что ребятам нужна помощь. Все необходимое, что нужно было в полевых этих условиях, потому что было трудно. А потом переросло это в более масштабное уже. Пошли первые раненые в госпиталя, нужно было тоже все. И по сегодняшний день. И уехать – это значит предать ребят. Это предать родину, предать свой дом, себя предать, понимаете? Ведь многие уехали из города, многие не смогли принять ту ситуацию, которая сейчас у нас. Большинство людей, я говорю, знаете, как отважные, живут, каждый день ездим под дронами на работу, детей в садик, школа и прочее подобное. Поэтому мы здесь с нашими защитниками и надеемся, все будет хорошо.
1: Вы с самого начала вместе втроем?
2: Нет. С Наташей мы познакомились.
3: 8 марта.
2: 8 марта. Звонит мне женщина и говорит, мне дали ваш номер телефона, сказали, что вы помогаете нашим защитникам, я бы хотела присоединиться. Так появилась у нас Наташа. И по сегодняшний день вот мы, как говорится, у руля.
1: А Марина как присоединилась?
4: Первый клич по городу прошел 20 марта. Это когда, наверное, объединили вот всех жителей, что нашим ребятам необходимы теплые вещи. Так как это был уже март, мы понимали, что ребята пошли, у кого-то порвалось что-то, сгорело, нужны были вещи, еда. До этого мы с мужем старались помогать, видим там ребят, сломались или еще что-то. Спрашивали, какая нужна помощь. Потом, где-то через несколько месяцев, ближе к осени, я встретила Татьяну на одной из позиций у ребят-срочников. И мне захотелось с Натальей, с Татьяной работать. Потому что одному очень тяжело. Когда группа — это сила, это можно сделать многое, помочь большим и присоединить еще таких же единомышленников, которые готовы помочь. И ты уже знаешь, что действительно вот эта помощь дойдет, потому что многие же люди сомневались. А, я дам, там как бы вы не довезете, или не нужно это есть. Угу. Вот так познакомились, и вот с того момента...
1: Но мне кажется, таких людей нет в вашей группе, которые
4: сейчас
1: сомневаются.
4: Нет, сейчас нет. Знаете, у нас есть девчонки, которые готовят кушать ребятам в любое время дня и ночи. Только стоит написать в чат, девчонки, нужно там что-то приготовить. Все готовы. Неважно, 2 часа ночи, 3 часа ночи, но она встанет, пирожки, салаты, холодцы, котлеты, трубочки, колбаски сливочные. И за каждую, честно могу сказать, гордость берет, что вот есть такие люди, которые помогают не только вот они сами, но и их детки. Они приучают детей точно так же любить нашу родину, помогать тем, кому нужна эта помощь на данный момент.
1: Был ли какой-то необычный запрос от наших бойцов?
2: Был у нас такой момент, когда танкисты на сватовском направлении, тренажки, пишут смс. Татьяна, нужен ключ 72. Не ключи, а ключ.
1: Для тех, у кого нет представления о ключе, хотя бы примерно скажите размер. Вот от кончиков пальцев на руке и до какой?
2: Ладошка. Ключ. Такой огромный. Угу. Мы, значит, в поисках. Начали звонить по всем
3: организациям, искали, спрашивали.
2: Комбайнеры,
3: трактористы. Где ключ? У всех глаза на лоб.
2: У всех был вопрос, зачем им такой ключ? Мы ключ нашли в Королеве.
4: Оля позвонила, наша девочка, которая в Королеве, у них тоже там своя группа, и они нам очень хорошо помогали и помогают. Самое главное, что когда привезли мы этот ключ нашим бойцам, у нас даже видео есть, они долго смеялись. Оказывается, им нужен был набор на 72 прибора. Они 72-го размера.
1: Получается, что заявка была неправильно сформулирована.
4: Да, она неправильно сформулирована, а мы ее неправильно восприняли. Ну, так получилось.
1: Пригодился этот
4: ключ? Конечно, пригодился. Все ребята, которые выехали к нам навстречу, смеялись очень долго. Они каждый раз, при каждой встрече, они нам его вспоминали. Так что истории бывают всякие разные.
1: Какая помощь нужна вам самим?
4: Поддержка. На сегодняшний день у нас 300 человек, а активные человек 200. Там те, много. Которые шьют, вяжут, готовят. У нас многие девочки, ребята многие, технику ремонтируем, багги варим. У нас большой объем работы. Мы вроде бы такая маленькая группа, но очень живая. Я работаю на заводе посменно, да? 2 дня работаю, 2 дня выходных. Я 2 дня еще на работе, а у меня уже все расписано. Поэтому, слава богу, вот есть такие люди. Марина, Наталья, они с мужем включаются в те дни, когда мы...
3: Когда Таня на работе, да. А работаем мы.
1: Скажите, бывают ли споры в вашей группе? Если да, как решаете?
4: Споры бывают, наверное, везде. Точно так и у нас. Стараемся все это сгладить, урегулировать. Да вы знаете, а долго и никто и не обижается. Они все понимают, что если мы распадемся, что будет дальше? Представляете, ребята организовали помещение. Ребятам помогаем ремонтировать технику. Подорвался, разбили, что-то полетело. Где-то искать эту мастерскую, где дорого, то у нас ребята это делают сами. Не щадя себя, всю душу отдают для ребят, для наших защитников, поэтому работаем.
3: Я вот скажу еще по поводу спора. Вы знаете, спор, наверное, и должен быть, потому что он тоже регулирует, да? Но самое главное, что у нас нет злобы. Вот это важно. Да, мы можем и поругаться, мы можем пообижаться, но это, естественно, недолго, это важно.
1: О чем вы мечтаете?
3: Нужна победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях администраторы и руководитель волонтерской группы «Победа. Город Шебекино». Пряткина Наталья, Горбунова Татьяна и Молчанова Марина. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Он к тебе опоздал только поводом. Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу. А прогнозы

0: Радио З. Новости.
1: В студии Юлия Буряк. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотника самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны страны. Российские военные сбили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей. По данным ведомства, ночью вооруженные силы России ударили по портам Одесса и Черноморск. Целями стали объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для украинской армии, а также цеха по производству и сборке БПЛА. К другим темам. Минсельхоз России ожидает в этом году хороший урожай. Как сообщила глава ведомства Оксана Лут, в целом виден отличный потенциал. Особенно в южных регионах, где в этом году было много влаги. Юг должен дать физике очень хорошие объемы, поделилась Лут с журналистами на Всероссийском дне поля. 98 805 человек улучшили свои результаты сдачи ЕГЭ. Рособорнадзор подвел итоги пересдачи экзамена. При этом у 12 418 участников итог не изменился, а 24 645, напротив, ухудшили свои баллы. Самым популярным предметом по выбору на пересдаче стало обществознание. В целом наблюдается устойчивый рост качества школьного образования, отмечают в ведомстве. Количество выпускников, набравших 180 и более баллов за три предыдущих года ЕГЭ, увеличилось более чем на 5%. Число не преодолевших минимальный порог для сдачи выпускников уменьшилось более чем на 4%. Еще по

Образование. Минпросвещение изменит формат предмета «Основы безопасности и защиты Родины» с 1 сентября. Его разделят на два курса. Безопасность жизнедеятельности будет включать изучение правил безопасного обращения с бытовыми приборами и безопасности в цифровой среде. А на начальной военной подготовке школьникам расскажут об основах защиты государства и готовности к военной службе, включая изучение принципов национальной безопасности и правил поведения в чрезвычайных ситуациях. В завершении выпуска об искусственном интеллекте. Совет Федерации одобрил закон о разработке, внедрении и регулировании ИИ в России. Он вводит две ключевые категории больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта – суверенную и национальную, с разными условиями создания и использования. Суверенной будет считаться модель, которую разработала российская фирма. Она же обязана контролировать свой продукт на всех стадиях создания. Суверенная модель должна храниться в российских центрах обработки данных. У национальной также должен быть отечественный разработчик, но он может использовать зарубежные компоненты, которые доступны по открытой лицензии. Обе категории обязаны соответствовать российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям. На этом пока все. В студии была Юлия Буряк. Больше новостей в наших следующих выпусках.

открыта душа нараспашку тому, кто с добром. Хлеб с солью и крепкую брашку, а если темна душа у незваного гостя,

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир —

осторожно, когда я тебя на руках унесу.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: прогноз погоды.
1: Прогнозом синоптиков, завтра, 18 июля, в регионе преимущественно малооблачно, без осадков. Ночью плюс 13, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: А давайте честно. С Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни. Давайте поговорим честно. Стараться охватить все, что у нас случалось в мире в рамках одной небольшой передачи, я даже пытаться не стану. Потому крупными мазками и галопом. Не только по Европам. Саммит НАТО в Турции был унылым до полной предсказуемости. Дональда Фредовича, причем во всех, даже самых потаенных местах, увлеченно вылизывал генсек альянса Рютте. Трамп при этом откровенно глумился над вассалами и требовал себе Гренландию. Облизывающие усиленно делали вид, что у них врожденная глухота. И она внезапно обострилась. Донни мастерски соскочил с ракетного вопроса, пообещал Укрфюреру лицензию на производство перехватчиков Патриот для Украины. То, что для производства, кроме лицензии, требуется построить сам сложнейший по технологиям завод, найти по всему миру остро дефицитнейшее комплектующее, изыскать и обучить высококвалифицированный персонал и прочее по мелочи. А весь этот процесс у Германии и Японии, которые уже имеют такие лицензии, занял годы. А Трампу что? Ему пообещать нетрудно. Морковка перед осликом. Пущай бегает. А там, как говорится, кто быстрее сдохнет. Либо шах, либо и шаг. Макрон, бритиши. Все прекрасно понимают, что наладить сверхсложное, буквально штучное производство на украинской производственной базе просто невозможно. По пиару много. А, ну, они смогли. С нас-то спрос какой. Мы-то всей душой. Снова пиар-перемога. Киевский наемный клоун принуждает Россию к миру. А для убедительности создают новые коалиции. Дело в том, что Киев полностью исчерпал запас американских противоракет. И теперь наши «Искандеры», которые стали посещать Киев с завидной регулярностью, сбивать просто нечем. И перспективно будущее не просматривается. Ну и что же дальше? Развязанная нагло саксами руками киевских нацистских марионеток, инфраструктурная война вернулась и ударила бумерангом по оставшейся территории бывшей Украины. Создали в России проблемы на заправках, получите тотальный вынос своих заправок по всей территории. И не только заправок. Горят цистерны, горят стоянки бензовозов, горит газовая инфраструктура. И свет с перебоями. Устроили террор кораблям в Азовском море? Получите тотальный вынос всей оставшейся вашей портовой инфраструктуры в море Черном. И уничтожение кораблей, которые задействованы в снабжении боевиков ВСУ. Захотели устроить срыв курортного сезона в Крыму? Одесса, единственный оставшийся сегодня курортный регион Украины, сейчас выхватывает зеркально. Как-то сразу переможные реляции на сопродельной, противной нам стороне подутихли. Кстати, а вы заметили, как именно Минобороны нашей страны сегодня докладывает об ударах по объектам на территории бывшей Украины? Заместитель генерального директора по радиовещанию ВГТРК, журналист Андрей Медведев, очень точно подметил. С одной стороны, дается перечень пораженных объектов в виде отчет, подтверждение поражения, а с другой, все это выдают довольно буднично. Сообщаем, мы день за днем последовательно все снесем, до чего дотянемся. Укронацисты так мечтали качнуть Россию изнутри до зимы, ибо они следующую зиму просто пережить уже не смогут. Зеленский вон даже утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на державу-агрессора для побуждения к окончанию войны. А в итоге вместо вожделенного бензинового Майдана в России получил у себя Майдан картонный. Клоун постоянно забывает, что его наняли, и пытается что-то там такое делать от себя, чтобы сидеть только самому на распиле финансовых потоков. Ага, там, где он учился воровать, его хозяева преподавали. С 2022 года война кардинально поменялась. В мое время каждый знал этот рассказ о разговоре с ветераном. А сколько людей вы убили за время войны? Ни одного. А откуда у вас столько наград? Фашистов убивал. Время от времени повторять это надо. Если на секунду допустить, что враг победит, кровь и ужас Курского приграничья будут масштабированы на всю страну. Если на секунду допустить, что мы остановимся раньше, чем дело будет доделано, в будущем неизбежно придется продолжать. И в условиях более неблагоприятных, чем сейчас. армия свое дело делает и доделает. И для того, чтобы это состоялось, наша обязанность продолжать быть ей опорой. С терпением и выдержкой в любых условиях и без оглядки на календарь. Народный фронт – платформа, очень много сделавшая и делающая и для победы, и вообще для страны. И разговор Верховного с его активистами на форуме «Все для победы» откровенный и искренний был, конечно, и формой благодарности за их дела. Нас ждет победа. Это значит, что на оставшуюся часть пути к ней надо запастись дыханием. Но вместе пройти эту часть. Вопрос только в нашей воле и только наших усилий. Проблемы с нефтепродуктами в моменте есть. Но ситуация будет выправляться. Честное признание трудностей, которое врагу удалось создать, и ответственное обязательство с ними справиться, которое довольно много где уже начало выполняться. А бить будем зеркально, только в разы мощнее. И противник это уже чувствует, и почувствует того хуже. Отвечать придется не просто боками, а сползанием в такую катастрофу, что прошлая зима в сравнении сойдет за счастье. Сползанием именно в то состояние, которое изо всех сил пытаются устроить нам. В соответствии со всем сказанным, дело до конца и доведем.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бирна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Правительство планирует усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров. Изменения коснутся целевого набора, учебных программ, повышения квалификации и подготовки управленцев для здравоохранения. В частности, ординаторам второго года обучения могут разрешить работать врачами-стажерами. Также власти хотят расширить практику выездных медицинских бригад, которые будут работать в разных регионах вахтовым методом. Предусмотрено развитие наставничества и волонтерства, а также дополнительные меры соцподдержки медработников. Андрей Белоусов провел заседание коллегии военного ведомства. Об этом сообщили в Минобороны России. Министр подробно заслушал доклады заместителей о результатах, достигнутых за первое полугодие по линии ответственности, а также планируемых мероприятиях до конца года. Особое внимание было уделено модернизации вооруженных сил Российской Федерации, их оснащению и обеспечению боевых действий в зоне СВО. Отдельно была рассмотрена тема реализации мер соцподдержки военнослужащих и членов их семей. Большинство аналитиков ожидает, что Центробанк на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Такой прогноз дали 14 из 20 экспертов. Главным аргументом в пользу паузы они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания и нехватки топлива в ряде регионов. Это увеличивает расходы бизнеса и может привести к дальнейшему росту цен. При этом часть аналитиков допускает небольшое снижение ставки. На это указывают замедление экономики и ослабление деловой активности. В прошлый раз Банк России снизил ставку на 0,25 пункта. Новое решение регулятор примет 24 июля. Российские госслужащие должны будут перейти в отечественные мессенджеры к 2030 году. Реализовывать стратегическое направление вместе с другими органами власти и внебюджетными структурами поручено Минцифры России. Потребление алкоголя в нашей стране за первое полугодие снизилось на 6,5%, по данным Минздрава. В среднем показатель составил около 7,8 литра чистого спирта на человека. Больше всего алкоголя потребляли в Ненецком автономном округе, меньше всего в республиках Северного Кавказа. С января по май также сократились продажи пива, коньяка, вина и слабоалкогольных напитков. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, благополучия вам!

0: реклама.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Прогнозом синоптиков, завтра, 18 июля, в регионе преимущественно малооблачно, без осадков. Ночью плюс 13, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Привет, пап. Желаю тебе много счастья, любви. Никогда не унывай и всегда верь в себя. И всегда верь в победу. Я тебя очень жду, очень люблю. Приходи обратно домой. Дорогой Захар, ты говорил то, что ты вернешься. Выполни свое обещание.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Прогнозом синоптиков, завтра, 18 июля, в регионе преимущественно малооблачно, без осадков. Ночью плюс 13, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: давайте честно. С Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни давайте поговорим честно. Стараться охватить все, что у нас случалось в мире в рамках одной небольшой передачи, я даже пытаться не стану. Потому крупными мазками и галопом, не только по Европам. Саммит НАТО в Турции был унылым до полной предсказуемости. Дональда Фредовича, причем во всех, даже самых потаенных местах, увлеченно вылизывал генсек альянса Рютте. Трамп при этом откровенно глумился над вассалами и требовал себе Гренландию. Облизывающие усиленно делали вид, что у них врожденная глухота. И она внезапно обострилась. Донни мастерски соскочил с ракетного вопроса, пообещал Укрфюреру лицензию на производство перехватчиков «Патриот» для Украины. То, что для производства, кроме лицензии, требуется построить сам сложнейший по технологиям завод, найти по всему миру остро дефицитнейшие комплектующие, изыскать и обучить высококвалифицированный персонал и прочее по мелочи. А весь этот процесс у Германии и Японии, которые уже имеют такие лицензии, занял годы. А Трампу что? Ему пообещать нетрудно. Морковка перед осликом. Пущай бегает. А там, как говорится, кто быстрее сдохнет. Либо шах, либо и шаг. Макрон, бритиши. Все прекрасно понимают, что наладить сверхсложное, буквально штучное производство на украинской производственной базе просто невозможно. По пиару много. Ну, они смогли. С нас-то спрос какой? Мы-то всей душой. Снова пиар-перемога. Киевский наемный клоун принуждает Россию к миру. А для убедительности создают новые коалиции. Дело в том, что Киев полностью исчерпал запас американских противоракет. И теперь наши «Искандеры», которые стали посещать Киев с завидной регулярностью, сбивать просто нечем. И перспектив на будущее не просматривается. Ну и что же дальше? Развязанная нагло саксами руками киевских нацистских марионеток инфраструктурная война вернулась и ударила бумерангом по оставшейся территории бывшей Украины. Создали в России проблемы на заправках. Получите тотальный вынос своих заправок по всей территории. И не только заправок. Горят цистерны, горят стоянки бензовозов, горит газовая инфраструктура. И свет с перебоями. Устроили террор кораблям в Азовском море? Получите тотальный вынос всей оставшейся вашей портовой инфраструктуры в море Черном. И уничтожение кораблей, которые задействованы в снабжении боевиков ВСУ. Захотели устроить срыв курортного сезона в Крыму? Одесса, единственный оставшийся сегодня курортный регион Украины, сейчас выхватывает зеркально. Как-то сразу переможные реляции на сопродельной, противной нам стороне подутихли. Кстати, а вы заметили, как именно Минобороны нашей страны сегодня докладывает об ударах по объектам на территории бывшей Украины? Заместитель генерального директора по радиовещанию ГТРК, журналист Андрей Медведев, очень точно подметил. С одной стороны, дается перечень пораженных объектов, видеоотчет, подтверждение поражения. А с другой, все это выдают довольно буднично. Сообщаем, мы день за днем последовательно все снесем, до чего дотянемся. Укронацисты так мечтали качнуть Россию изнутри до зимы, ибо они следующую зиму просто пережить уже не смогут. Зеленский вон даже утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на державу-агрессора для побуждения к окончанию войны. А в итоге вместо вожделенного бензинового Майдана в России получил у себя Майдан картонный. Клоун постоянно забывает, что его наняли, и пытается что-то там такое делать от себя, чтобы сидеть только самому на распиле финансовых потоков. Ага, там, где он учился воровать, его хозяева преподавали. С 2022 года война кардинально поменялась. В мое время каждый знал этот рассказ о разговоре с ветераном. А сколько людей вы убили за время войны? Ни одного. А откуда у вас столько наград? Фашистов убивал. Время от времени повторять это надо. Если на секунду допустить, что враг победит, кровь и ужас Курского приграничья будут масштабированы на всю страну. Если на секунду допустить, что мы остановимся раньше, чем дело будет доделано, в будущем неизбежно придется продолжать. И в условиях более неблагоприятных, чем сейчас. Армия свое дело делает и доделает. И для того, чтобы это состоялось, наша обязанность продолжать быть ей опорой. С терпением и выдержкой в любых условиях и без оглядки на календарь. Народный фронт – платформа, очень много сделавшая и делающая и для победы, и вообще для страны. И разговор Верховного с его активистами на форуме «Все для победы» откровенный и искренний был, конечно, и формой благодарности за их дела. Нас ждет победа. Это значит, что на оставшуюся часть пути к ней надо запастись дыханием. Но вместе пройти эту часть...
2: Внимание, внимание! Угроза повторной атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома. Не подходите к окнам или пройдите в укрытие.
1: Справляться. Честное признание трудностей, которое врагу удалось создать, и ответственное обязательство с ними справиться, которое довольно много где уже начало выполняться. А бить будем зеркально, только в разы мощнее. И противник это уже чувствует и почувствует того хуже. Отвечать придется не просто боками, а сползанием в такую катастрофу, что прошлая зима в сравнении сойдет за счастье. Сползанием именно в то состояние, которое изо всех сил пытаются устроить нам. В соответствии со всем сказанным, дело до конца и доведем.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслуживают?

0: Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю.
1: Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Прогнозом синоптиков, завтра, 18 июля, в регионе преимущественно малооблачно, без осадков. Ночью плюс 13, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Как ты далеко, расскажет прибой мне молчанием

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских

0: прогноз погоды.
1: Прогнозом синоптиков, завтра, 18 июля, в регионе преимущественно малооблачно, без осадков. Ночью плюс 13, в дневные часы до 22-24 градусов тепла. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.
2: Подам.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. Работаем за правое дело.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Рок-республики. Солдат.
1: Радио Z.
2: Командовать парадом будем мы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: выпьем за любовь.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: вечер, а действительность.
1: Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Наша служба и опасна, и трудна.

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

0: называли папа.
1: Радио Зет. На чистоте подвига и отваги.